вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути

0: Радио Z.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Вопросы выбора, они самые сложные. Но время выбора приходит, и делать этот выбор нелегко, но нужно. Группа «Чайф» открывает выпуск песни «Время придет выбирать».

0: Здравствуйте, песня на войне. Я Антон Тарасевич, автор и исполнитель группы «Расстрелянный город». Представляю вашему вниманию нашу авторскую песню «Новый год в окопе». Хотелось бы от нашего коллектива, да и в общем-то от всех музыкантов, которые поддерживают наших ребят там, поздравить с наступающим Новым годом. Пускай Господь хранит наших ребят. Новый год в окопе.
1: Вот уже скоро Новый год, и суетится весь народ. А на

0: Песня на войне.
1: 18 декабря 1993 года в воздух впервые поднялся самолет, который те, кто летал на нем, называют просто «самый лучший». Говоря еще проще, Су-34. Кстати, везет нам с 34-ками, как в войну Великую Отечественную с танком, так сейчас с сушкой. Ну и, естественно, песня по этому поводу. В тему.

Добрый день, меня зовут Алексей Неверов. Я написал песню, и мы с моим товарищем Русланом Богатыревым ее спели. Песня называется «34-й сухой». Она посвящается Су-34, нашему уже легендарному самолету, летчикам, которые отстаивали, защищали и освобождали Курскую область. Эта песня прозвучит сегодня в программе «Песня на войне». Спасибо.

0: рифма на броне.
1: Вам бы жить, да детей рожать, и тонуть каждый день в любви, а не за руку нас держать, когда кто-то лежит в крови. Где берете вы столько сил, чтобы нас на себе нести? Когда жизнь уже отпустил, вы приходите нас спасти. Вам бы девичьи песни петь и наряды свои менять, а вам у смерти еще бы успеть одного бы хотя бы отнять. Здесь дорога для всех одна, кто-то ляжет в пылу атак. Не для вас создана война, но без вас на войне никак. Вам бы дома любимых ждать, не с войны, а с других полей. А приходится рядом встать и подчас даже нас смелей. Снова там, где земля в огне, снова там, где сплошная жесть. Есть ли ангелы на войне? А они — это вы и есть. Вячеслав Онвард. Нашим героическим девушкам на войне.
0: Рифма на броне.
2: Продолжает выпуск Юлия Чичерина «Я вернусь». Так называется работа в ее фирменном стиле.

Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Анастасия Костюхина, город Москва. Совсем недавно я выпустила свою первую песню «Я жду тебя». Мощная эмоциональная баллада о любви. «Я жду тебя» — это не просто песня, это крик души любящей женщины, которая, несмотря на боль и тревогу, сохраняет веру в возвращение своего героя. Песня посвящена всем женщинам, матерям, женам и сестрам, которые ждут своих близких, защищающих родину. Прозвучит в программе

завершает сегодняшний выпуск группа «Рождество», как бы продолжая тему предыдущей песни. И название соответствующее. «Ты любишь и ждешь». «Быть добрым» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Откроет выпуск коллектив «Ра-Чей» с прекрасной их работой «Россия» — это мы.

0: Песня на войне.
1: Как говорится, и о погоде, а на Донбассе опять идут дожди. И это не из метеосводки, это название песни. Песни Александра Попова.

страшной, а где-то далеко идет война. В руке дрожащей теребя платочек сидит согнувшись чья-то мама у окна. Она не спит уже вторые сутки, всех ждет от сына телефонного звонка. Ей стало плохо вдруг вчера в маршрутке, и что-то снова застучало у виска.

Им часто снится их любимый сын. Но жизнь порою всем мечтам перечит, а время мчится.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели «Песни на войне». Меня зовут Сергей, псевдоним Багда. Хочу представить вашему вниманию свои произведения, которые сейчас стали очень актуальными, в поддержку нашим пацанам, всем, кто на передовой, всем, кто в госпиталях, всем, кто вернулся оттуда. Я также являюсь участником СВО, недавно вернулся оттуда. И хочу всех вдохновить, тех, кто в тылу, вдохновить тех, кто на передовой, и поддержать. Беда будет за нами 100%. Всем пацанам огромный респект и уважение от всей души. Каждый из вас, кто есть сейчас, кто стоит в защите Родины, это настоящий герой. Дай Бог.

0: рифма на броне.
1: В Рязани и старом Осколе, в Ростове на Тихом Дону, сегодня святому Николе мы молимся за страну. За каждый наш угол детский, которому жизнь дана, особенно за Донецкий, где свила гнездо война. Особенно за военных, в окопах, не за столом, молитв наших внутривенных пусть хватит на каждый дом. Дай веры нам, а не верки, беду проводить за дверь, московские фейерверки унять, заглушить теперь. Заснежен квадратик плаца, и звезды горят над ним, чтоб женщине той дождаться, прижаться глазам живым. Сын друга молился Богу, и слезы текли на лед. Верни, Боже, папке ноги под елкой на Новый год. Влад Маленко. Николин день.
0: Рифма на броне.
2: Следующая песня «Острова» про войну, про потерю боевых товарищей превратилась в песню о мечте, о любви и о мирной жизни. Автор Павел Малороднов, позывной «Реж», боец разведывательно-штурмового отряда «Цимла» имени генерала Рябышева, понимает, что для достижения мечты сначала предстоит одолеть мировое зло.

0: острова.
1: Всем привет, мы группа Гринкевич. Меня зовут Лев.
2: А я Елизавета, голос группы. И сейчас вы услышите нашу композицию «Роса».

Это была классика проекта «Песня на войне», композиция «Тыловая», которую нам прислали около 100 раз из всех концов страны. И завершим классикой, только в роковом исполнении. Быть добру, это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Баранов.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда.

первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь

0: Радио «З». За правду, за свободу, за Россию. Радио «З».
1: Наша служба и опасна, и трудна.

беду. Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 мая, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

тихие звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Минсельхоз сообщил о росте производства куриных яиц. Это позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также развивать экспортные поставки. В ведомстве отметили, что в этом году российские птицефабрики продолжают наращивать производство. По данным Росстата, в январе-марте сельхозорганизации произвели свыше 10 миллиардов яиц, что примерно на 3% больше показателя за аналогичный период 2025-го. Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь идет о маркировке, в первую очередь, международных звонков. Человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Также депутаты намерены ввести детские сим-карты и сделать восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. Володин отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал 2026-го уменьшилось на 18,3%, а дистанционного – на 22,7%. Число онлайн-краж снизилось на 14%. По его словам, это результат системной работы, направленной на борьбу с кибермошенничеством. С 2025 года Госдумой принято 11 федеральных законов в этой сфере. Оценка репродуктивного здоровья доступна россиянам при прохождении диспансеризации, которая осуществляется в рамках ОМС, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию. Планы на этот год уже сформированы. Минпросвещение России направило в регионы концепцию исторического просвещения для формирования региональных планов ее реализации. Ключевая цель концепции – формирование гражданской идентичности и мировоззренческого суверенитета через знание истории. Регионы должны создать систему реализации концепции с учетом местной специфики истории, традиций и культурного наследия. В Госдуме рассказали, кто может бесплатно получить путевку в санаторий. Сотрудник может получить путевку по инициативе работодателя или по медицинским показаниям в рамках системы обязательного социального страхования. Работодатель может включать санаторно-курортное лечение в социальный пакет, оплачивая поездку полностью или частично. Для участников спецоперации и членов их семей предусмотрено право на санаторно-курортное лечение за счет государства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Срок действия 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 мая, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

тело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные —

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Минсельхоз сообщил о росте производства куриных яиц. Это позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также развивать экспортные поставки. В ведомстве отметили, что в этом году российские птицефабрики продолжают наращивать производство. По данным Росстата, в январе-марте сельхозорганизации произвели свыше 10 миллиардов яиц, что примерно на 3% больше показателя за аналогичный период 2025-го. Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь идет о маркировке, в первую очередь, международных звонков. Человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Также депутаты намерены ввести детские сим-карты и сделать восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. Володин отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал 2026-го уменьшилось на 18,3%, а дистанционного – на 22,7%. Число онлайн-краж снизилось на 14%. По его словам, это результат системной работы, направленной на борьбу с кибермошенничеством. С 2025 года Госдумой принято 11 федеральных законов в этой сфере. Оценка репродуктивного здоровья доступна россиянам при прохождении диспансеризации, которая осуществляется в рамках ОМС, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию. Планы на этот год уже сформированы. Минпросвещение России направило в регионы концепцию исторического просвещения для формирования региональных планов ее реализации. Ключевая цель концепции – формирование гражданской идентичности и мировоззренческого суверенитета через знание истории. Регионы должны создать систему реализации концепции с учетом местной специфики – истории, традиций, культурного наследия. В Госдуме рассказали, кто может бесплатно получить путевку в санаторий. Сотрудник может получить путевку по инициативе работодателя или по медицинским показаниям в рамках системы обязательного социального страхования. Работодатель может включать санаторно-курортное лечение в социальный пакет, оплачивая поездку полностью или частично. Для участников спецоперации и членов их семей предусмотрено право на санаторно-курортное лечение за счет государства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
15: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
2: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира, вопреки.

0: потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 мая, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Нина Агаджанова. День советской армии. Февральским утром солнце луч коснулся стен Кремля. Поет об армии родной советская земля. На Красной площади парад, выходят в ряд бойцы. Чеканя шаг плечом к плечу, шагают храбрецы. Вот танки медленно идут, гремят по мостовой. И восхищается народ их мощью боевой. Врагу отпор готовы дать отважные сыны. Мы любим армию свою, защитницу страны.

было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади.

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

берегам поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: «Извини, что молчала»,

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Минсельхоз сообщил о росте производства куриных яиц. Это позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также развивать экспортные поставки. В ведомстве отметили, что в этом году российские птицефабрики продолжают наращивать производство. По данным Росстата, в январе-марте сельхозорганизации произвели свыше 10 миллиардов яиц, что примерно на 3% больше показателя за аналогичный период 2025-го. Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь идет о маркировке, в первую очередь, международных звонков. Человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Также депутаты намерены ввести детские сим-карты и сделать восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. Володин отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал 2026-го уменьшилось на 18,3%, а дистанционного – на 22,7%. Число онлайн-краж снизилось на 14%. По его словам, это результат системной работы, направленной на борьбу с кибермошенничеством. С 2025 года Госдумой принято 11 федеральных законов в этой сфере. Оценка репродуктивного здоровья доступна россиянам при прохождении диспансеризации, которая осуществляется в рамках ОМС, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию. Планы на этот год уже сформированы. Минпросвещение России направило в регионы концепцию исторического просвещения для формирования региональных планов ее реализации. Ключевая цель концепции – формирование гражданской идентичности и мировоззренческого суверенитета через знание истории. Регионы должны создать систему реализации концепции с учетом местной специфики – истории, традиций, культурного наследия. В Госдуме рассказали, кто может бесплатно получить путевку в санаторий. Сотрудник может получить путевку по инициативе работодателя или по медицинским показаниям в рамках системы обязательного социального страхования. Работодатель может включать санаторно-курортное лечение в социальный пакет, оплачивая поездку полностью или частично. Для участников спецоперации и членов их семей предусмотрено право на санаторно-курортное лечение за счет государства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

разрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей. Стельки 39 рублей. Фейри 79 рублей. Ярмарочный двор. Костюкова 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 мая, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Светлана одинокая. Фотография вложена в старую книжку. Фотография вложена в старую книжку и забыта среди пожелтевших страниц. Невысокий, в шинели, какой-то парнишка, улыбаясь, глядит из-под длинных ресниц. Карандашная надпись «Зима, 43-й». И чуть ниже другая «Погиб, как герой». Сколько их, безымянных героев на свете, сколько их никогда не вернулось домой. Им бы жить без забот, и дружить, и влюбляться. Только вдруг в летний день объявили войну. И они, взяв винтовки, в свои 18 шли на фронт погибать, защищая страну. Сколько судеб не сложено, песен не спето, сколько жен, матерей оставались без сна. Так зачем же, зачем в это страшное лето вдруг на нашей земле появилась война? Из учебника вновь оживает картинка, раздвигая границы событий и дат, словно в память о прошлом, со старого снимка, улыбаясь, глядит незнакомый солдат. Он герой! Это значит, что он не сдавался. Это значит, ни шагу не сделал назад. Может быть, он в окопе один оставался, прикрывая собой отступавший отряд. Может, в грохоте хриплом немецких орудий батальон за собой в атаку повел. Только он не вернулся, как многие люди. Те, кто с этих боев никогда не пришел. Пусть нам дорого слишком досталась свобода, тем ценнее она для живущих сейчас. И листок пожелтевший, забытое фото, будто памятник всем, кто сражался за нас. Они отдали жизни, чтобы мир продолжался. Наступала весна, было пение птиц, чтоб мальчишка другой в объектив улыбался и смущенно глядел из-под длинных ресниц. Попова Лилия Николаевна, 9-й Б-класс, город Губкин.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Перекинул мозг.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На еженедельном оперативном совещании правительства области Министерство ЖКХ подвело итоги года и обозначило планы 2026-го. Общий объем финансирования программ модернизации, благоустройства и капремонта превысил 8,8 миллиарда рублей, благодаря чему реализовано почти 600 проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За год в регионе построено и модернизировано 19 скважин, 6 водонапорных башен, 1 станция водоподготовки, более 66 километров сетей водоснабжения, 8 канализационных насосных станций, 3 очистных сооружения и 25 километров сетей водоотведения. В планах на 2026 завершить строительство и модернизацию 9 скважин, 11 водонапорных башен, 15 станций водоподготовки, 6,6 километров сетей водоснабжения, более 4 километров сетей водоотведения, 4 канализационных насосных станций и 4 очистных сооружений. Еще по теме. Белоблводоканал построил новую водозаборную скважину в селе Нагорье. На прошлой неделе специалисты водоканала завершили подключение объекта к действующей системе водоснабжения. Настроили автоматику и подготовили скважину к запуску. Она будет введена в работу при наступлении жаркой погоды и увеличении объемов водопотребления. Улучшение ситуации с подачей воды почувствует более 300 абонентов села Нагорье. Все мероприятия выполнены в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отопительный период официально завершен в Белгороде. В тексте распоряжения администрации сказано, что с 6 мая все потребители будут отключены от тепловой энергии. Коммунальщики займутся подготовкой инфраструктуры к будущему отопительному сезону. 6 мая жители 10 многоквартирных домов в Белгороде на 14 часов останутся без горячей воды. С 10 до 24 часов будут проводиться ремонтные работы на поврежденном участке тепловой магистрали на улице Октябрьской. Без горячего водоснабжения будут жители домов 11, 23, 26А, 52 на улице Октябрьской, 23 и 25 на 3-го интернационала, 23, 25, 25А на Нагорной и 78 на Белгородского полка. Получить информацию об ограничениях в подаче водоснабжения можно у голосового помощника по телефону 23 29 28 кнопка 1, в официальной группе в соцсети ВКонтакте или на сайте компании. Белгородские туристы взяли весь пьедестал на всероссийских соревнованиях в Мари-Эл. Масштабный турнир собрал более 1000 спортсменов со всей страны. В личной дистанции золото завоевала Кира Жильцова, серебро Елизавета Лучникова, бронзу Дарья Елисеева. В групповой дистанции также победила женская команда Белгородской области. Подготовили спортсменок Алексей Жильцов и Дарья Елисеева. Также белгородки приняли участие в ночной трехэтапной эстафете «Гонка мастеров». Неофициальным, но очень зрелищном соревновании, куда приглашаются 36 сильнейших мастеров спорта. В составе команды победительницы бежали две наши спортсменки – Кира Жильцова и Елизавета Лучникова. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Радио Z.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

0: Помни, ты герой.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: смертный гарнизон. Вы огненной стеною свои ряды замкнув, остановили смерть.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 мая, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

0: на вкус.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Татьяна Шапиру. Телогрейка. Отца телогрейка висит в коридоре. И пахнет и потом, она и смолой. Отец в ней работал. Ходил он на стройку. Не взял на войну телогрейку с собой. И сын каждый раз в коридор выбегая, все нюхал ее, прижимая к лицу. И тихо шептал: «Возвращайся скорее». Вот так помогал он себе и отцу. Ее не давал никому надевать он. И так провисела она всю войну. И нюхал сынок ее, будто молился: «Я папу дождусь, да я папу верну». И вот наступила она, та победа, в которую верили все до конца. И мальчик дождался, и папа вернулся. И папу он обнял и встретил отца. А все потому, что была телогрейка, которую столько давала тепла. Хотите, верьте, хотите, не верьте, но папе вернуться она помогла.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На еженедельном оперативном совещании правительства области Министерство ЖКХ подвело итоги года и обозначило планы 2026-го. Общий объем финансирования программ модернизации, благоустройства и капремонта превысил 8,8 миллиарда рублей, благодаря чему реализовано почти 600 проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За год в регионе построено и модернизировано 19 скважин, 6 водонапорных башен, 1 станция водоподготовки, более 66 километров сетей водоснабжения, 8 канализационных насосных станций, 3 очистных сооружения и 25 километров сетей водоотведения. В планах на 2026 завершить строительство и модернизацию 9 скважин, 11 водонапорных башен, 15 станций водоподготовки, 6,6 километра сетей водоснабжения, более 4 километров сетей водоотведения, 4 канализационных насосных станций и 4 очистных сооружений. Еще по теме. Белоблводоканал построил новую водозаборную скважину в селе Нагорье. На прошлой неделе специалисты водоканала завершили подключение объекта к действующей системе водоснабжения. Настроили автоматику и подготовили скважину к запуску. Она будет введена в работу при наступлении жаркой погоды и увеличении объемов водопотребления. Улучшение ситуации с подачей воды почувствует более 300 абонентов села Нагорье. Все мероприятия выполнены в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отопительный период официально завершен в Белгороде. В тексте распоряжения администрации сказано, что с 6 мая все потребители будут отключены от тепловой энергии. Коммунальщики займутся подготовкой инфраструктуры к будущему отопительному сезону. 6 мая жители 10 многоквартирных домов в Белгороде на 14 часов останутся без горячей воды. С 10 до 24 часов будут проводиться ремонтные работы на поврежденном участке тепловой магистрали на улице Октябрьской. Без горячего водоснабжения будут жители домов 11, 23, 26А, 52 на улице Октябрьской, 23 и 25 на 3-го интернационала, 23, 25, 25А на Нагорной и 78 на Белгородского полка. Получить информацию об ограничениях в подаче водоснабжения можно у голосового помощника по телефону 23 29 28 кнопка 1, в официальной группе в соцсети ВКонтакте или на сайте компании. Белгородские туристы взяли весь пьедестал на всероссийских соревнованиях в Мари-Эл. Масштабный турнир собрал более 1000 спортсменов со всей страны. В личной дистанции золото завоевала Кира Жильцова, серебро Елизавета Лучникова, бронзу Дарья Елисеева. В групповой дистанции также победила женская команда Белгородской области. Подготовили спортсменок Алексей Жильцов и Дарья Елисеева. Также белгородки приняли участие в ночной трехэтапной эстафете «Гонка мастеров». Неофициальным, но очень зрелищном соревновании, куда приглашаются 36 сильнейших мастеров спорта. В составе команды победительницы бежали две наши спортсменки – Кира Жильцова и Елизавета Лучникова. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 мая, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Раз! Раз, два, три!
1: ZFM. Патриотизм в душе. А ZFM в

АЗФМ в сердце.

Есть отличный день в феврале, и давно стоит на столе стопка и лежит.

где-то там гуляют по Арбату. И где-то там родные имена.

0: твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: Бадринская, дом 100...
1: 47 22 33.

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 7 мая, в регионе ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 16, в дневные часы до 25-27 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Президент России наградил 6 белгородцев орденами и медалями. Орденом мужества отмечен директор-консультант Шебекинского машиностроительного завода Виталий Минькин. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени удостоены глава Красноярского округа Виталий Кутаманов, заместитель главы Красноярского округа, секретарь Совета безопасности Владимир Безрученко, заместитель главы Шебекинского округа Руслан Дегтярев, первый заместитель министра образования региона Андрей Мухартов, ректор Белгово имени Горина Станислав Олейник. Вечный огонь зажгли на братской могиле советских воинов на улице Красноармейской в Белгороде. В ней похоронены воины, погибшие в боях за город в январе 1942-го. Уже через 2 года после победы в 1947-м здесь установили постамент и скульптуру. На мемориальных плитах высечены имена защитников Белгорода. Теперь, благодаря всероссийской акции «Храним огонь победы», на этом священном месте горит вечный огонь. Строители провели ремонтные работы на мемориале, озеленители высадили растения. По поручению президента России для увековечивания памяти наших предков с 2022 года «Газпром» обеспечил зажжение огня на 563 мемориальных комплексах по всей стране. 5 мая одновременно этот символ бессмертия подвига участников Великой Отечественной войны торжественно открыли в 12 российских городах. В правительстве области сообщили, что по программе догазификации в регионе в прошлом году к сети подключено 3750 домов. В 2026-м планируют обеспечить подключение еще 1087 домов. Переселено 260 человек из 106 аварийных домов. В 2026 году планируется переселить 259 человек из 126 аварийных помещений. Капитальный ремонт проведен в 232 многоквартирных домах. В 2026 году планируется отремонтировать 298 домов и заменить 241 лифт в 75 домах. За минувший год благоустроено 34 общественных и 3 дворовые территории. Реализовано 4 проекта победителя конкурса «Комфортной городской среды». Медорганизации Белгорода сообщили о графиках работы в праздничные дни. Единый номер вызова врача 122 будет работать с 8 до 20 часов. Записаться на прием к врачу белгородцы смогут через портал госуслуг, сервис «Электронная регистратура», с помощью расположенных в поликлиниках терминалов или чат-ботов МАКС. Поликлиники Белгорода 8 мая будут работать с 8 до 20, 9, 10 и 11 мая – с 8 до 15.

Синие маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 мая, в регионе ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 16, в дневные часы до 25-27 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Потому что она сбила мои

И кому у меня? У меня? Гудок, пароход, кричит, словно хищная птица. Словно хищная птица. Я корлянская целью, предатель я испылушу. Мне рвет в стену душу.

Я

0: Крепкий тып. Беседуем с волонтерки тып, которые с 200 членством поддерживают наших своих участий, помогают твердить на священной войне против нацизма. За нашу безопасность, нацизма. За нашу безопасность.
1: Здравствуйте, студия Анна Счастливая. Здравствуйте, у нас Анна Счастлива, медиагруппа «Ситуация из Запорожского направления», «Пассия из Запорожского направления», «Татьяна». 4 года назад, когда Татьяна была на гостях, ее позывы был на ночных гостях. Ее простой круг на нашем позывного изменилось. Змея года, снова изменилось сейчас. Здравствуйте, Татьяна. Прямо теперь. 4 года на Татьяна были на гостях. И тогда рассказывали свою историю. И может, для наших радиослушателей напомнить, как вы оказались на свою
2: Физически, конечно, тяжело. Усталость
1: Личка, конечно, целого, но узнал это кровавое целовать, но речь помола стали, потому что за нами перестали, я не сможет это нас не ориентировать, я нам приедет привыкаться, я нас не понимаю, что ты устал, тоже бороться он хочет, поэтому нас значит только не на бодрость, и не переводит, и вести за собой, и вперед, и вести за собой.
2: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях, а я видим, что ситуация в Запорожском направлении, но ситуация на пропаганда направления, с программой «Дышка по Амазон», студия «Желарная Часа Слива», «До свидания, Випл», «До свидания».

0: Новгородский район активно готовит вражеский раздел огня. Есть устраждающие любое разрушение. Под оперативным оповещением подразделением оповещения СМЧ-отделение с Арсландом специальным каналом X-Самоцебы был забил канал Белгородский район. Такие же каналы уже работают в Шибишке, Доскалы, Волжском, Грэбашон, Секинск, Красноярушском, Борисовском, Рекснянушском и Волоисовском, Рудятском, в них окупались на Орланах. Оперативно обращают обладание со стороны ограниченных вещей по такому маршруту укрытийной спилотники. Маршрутчик, такую информацию вы можете спасти свою жизнь и всех спасти хоть свою жизнь. Подписывайтесь на канал Информация. Выставила на Белгородский район обвинился в Джерекамакский район дублировать аудиосообщение из этого канала в эфире радио Нервоканала на чистоте 99 радио с детки на чистоте 92 ритма. Будьте внимательны, помогите себе и близких. Берегитесь звезды зажигают, значит, звезды зажигают нужно. Значит,
1: это нужно, чтобы помнили. Нужно, чтобы знали. Нужно, чтобы верили.
2: Нужно радио С, чтобы продолжать акцию «Радио Звезда Героя Жет».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красник звезду. Вся Россия с тобой.
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее в помощь волонтеров.
3: Подробности мастер-класса по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях звезды.

0: здравствуйте, об актуальных новостях регионов, на этом сейчас актуальных новостях. Президент России Андрей Дмитриевич Долгосрочный России на
1: Добрый день, это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Борисович. 20 декабря – день дальней авиации. 20 декабря – день дальней авиации. Праздник был установлен в 1999 году. В 1999 году. 23 декабря 1904 года указом императора Николая II была сформирована эскадра четырехмоторных бомбардировщиков «Ямбург» бомбардировщиков. Она стала первой не только в России, а стала первой не только в России. Открывать эфир Николай Анисимов. Песни медведях. О стратегических бомбардировщиках. Стратегических бомбардировщиках.

друзья, начальники, друзья, а мне не вчера звон. А мне который год скитаюсь, сам дома. Какой вот там здоровый, какой вот мужской ремесло. Мужской ремесло.

0: «Рифма» на броне.
1: Не угаданы даты, мы стоим на горе. Как огонь благодатный, снег сойдет в декабре. Из серебряной чаши, мимо поднятых рук, одиночество краше разольется он вдруг. В рукавах наших узких, будто сладко от слез, это души июльских позолоченных ос. Это все нам, ты слышишь, оберег от беды. Это пепел на крышах освещенной воды. Это время без точек, растопившее лед. Это пушкинский почерк русский дух раздает. Как архангела в платье у последней черты, это раненым братьям на ключице бинты. Отрешись же скорее от тяжелого сна, как страницы Матфея шелестит белизна. Молчаливые песни под горою в степи, отрешись и воскресни, и любовь налепи. Будет небо у речки сыпать хлеб без конца, будут снежные свечки хлопотать у лица. Хочешь, правду открою в белом море таком, это небо с землею обвенчалось тайком. Влад Маленко.
0: Рифма на броне.
2: Говорят, на своих ошибках учатся только дураки. Умные предпочитают учиться на чужих. А еще есть необучаемые. Такие, которых история ничему не учит. Олег Шведок написал песню об этих людях.

прошлого не помнит человек. Знаете, кто историю не учит, огребает по лбу каждый век. Во времена дремучие, в латах, на коне, выставив хоругви с крестами, рыцари тевтонские сгинули во мгле озеро Чудского подо льдами. Рыцари тевтонские сгинули во мгле.

история не учит. Бьет по лбу граблями и в висок. Польские, литовские, лживые цари прибегали к хитростям негодным. Было время смутное, все там полегли, биты ополчением народным. Было время смутное, все там полегли, биты ополчением народным. Опыт для Европы невезучий.

Чему история не учит? Бьет по лбу граблями и в висок. В 41-м заново выступил Берлин. На союз напал он вероломно. Мы назад ни шагу, встали как один и разбили фрицев поголовно. Мы назад ни шагу, встали как один.

история не учит. Бьет по лбу граблями и в висок. В 21 веке, отрастивший чуб, на Донбасс поперла волчья стая. Натовские прихвостни вновь сломали зуб и в котлах завыли, выкипая. Натовские прихвостни вновь сломали зуб и в котлах завыли, выкипая. Опыт для его!

бьет по лбу граблями и в висок. Что ж, закономерный, вновь их ждет итог. Как бы ни старалась вражья свора, наше дело правое, вместе с нами Бог, и победа наша будет скоро. Наше дело правое, вместе с нами Бог, и победа наша будет скоро. Европейцев через поколение к нам в Россию манит, как магнит, где русское, не злое население, уроки их истории хоронит, всех гостей незваных победит, победит и на 100 лет простит.

0: Песня на войне.
1: Ну, а новогоднее настроение нарастает, несмотря ни на что. Несмотря на снега, ветры и морозы. Новый год приближается. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Ежегодно 19 декабря в России отмечается День военной контрразведки. Дата выбрана в связи с тем, что 19 декабря 1918 года в системе силовых структур новообразованного государства РСФСР были проведены преобразования, положившие начало существованию службы, в задачу которой на тот исторический момент входила борьба с контрреволюцией в различных формах ее проявления. Константин Карачевцев открывает выпуск гимном контрразведки Федеральной службы безопасности.

0: Добрый день, меня зовут Евгений, старший лейтенант запаса. События в нашей стране происходят сейчас сложные, и хочется поддержать ребят, которые находятся сейчас на фронте, защищают страну от фашистской нечисти. В 2024 году мне приснился сон, такой очень реалистичный, что после этого я написал стихотворение, и вот недавно с помощью современных технологий переложил на песню. Хочу представить ее вашему вниманию в песнях о войне.
1: Сегодня

Тихо и мягко забрезжил рассвет. Открыл я глаза, никого рядом нет. Войны ушли, но остался наказ.

0: рифма на броне.
1: Я однажды встану, и будет толк. Обойду полмира в стальных башмаках. Верным спутником станет мне серый волк. Добрый меч залеет в моих руках. Илья Муромец зло говорит во тьму. Тьма хохочет, укрывшись за потолок. Если встанешь, то я за тобой приду, чтобы снова лишить тебя рук и ног. И лежит богатырь на своей печи, обездвижен, немощен, сир и слаб. Басурмане черствые калачи раздают на площади всем подряд. Только шепчет упрямо Илья в бреду: «Я не мир с собой принесу, но меч. Соловей, паскуда, ведь я приду, чтобы взмахом поганый твой рот рассечь. И польется кровь, и взовьется дым, задрожат терриконы по всей степи. Боже праведный, я твой сын, дай мне сил, чтобы ношу свою нести». Но нахально свистит соловей во тьме, льется кровь тягучая через край. И тогда приходит Господь к Илье и говорит: «Вставай!» Дмитрий Филиппов, Илья Муромец.
0: Рифма на броне.
2: Продолжит выпуск со своим пониманием слова «дискотека» Юлия Чичерина, намотавшая по переднему краю не одну тысячу километров. Ей и слово.
3: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки. Фронтовых одиночек.

наших русских городов, где будем вас судить под нашим флагом, поклонники бандеровских крестов.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Депутаты Госдумы направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. Речь идет о детях до 14 лет. Размер выплаты должен составить 25% от МРОТ. Парламентарии также предлагают распространить эту льготу на муниципальных служащих. В Думе отметили, что России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. В свою очередь, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что в нашей стране ежегодно отмечается рост количества отцов, которые уходят в декретный отпуск. Обычно такие решения принимают мужчины, которые зарабатывают меньше жен и имеют менее успешную карьеру. Она уверена, что мужчинам, уходящим в отпуск по уходу за ребенком, нужно создать дополнительные льготы. Госдума планирует весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать вид на жительство и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали менее 10 месяцев. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов представили промежуточные итоги заявочной кампании программы «Земский учитель». Она реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по поручению президента. Всего по итогам конкурсного отбора планируется закрыть 1,2 тысячи вакансий, в два раза больше, чем в прошлом году. В этом году на участие в программе уже подали заявки более 8 тысяч учителей. Сергей Кравцов подчеркнул, создаются условия, чтобы каждый ребенок, независимо от места его проживания, имел равные возможности для получения качественного образования и всестороннего развития. Именно поэтому важно поддержать учителей, которые готовы работать в сельских школах и отдаленных территориях. В 2025 году все 599 вакансий в 79 регионах страны были закрыты. В Госдуме предложили ввести подработку для студентов с детьми с занятостью 10-15 часов в неделю на базе вузов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на студенческие семьи и сократить необходимость поиска случайной занятости вне образовательной среды, отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Российским автолюбителям рекомендовали иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета. Об этом сообщает Российский союз автомобилистов. Также у водителя под рукой должны быть контакты своей страховой компании, чтобы в случае ДТП получить консультацию или оперативно проинформировать страховщика. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 мая, в регионе ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 16, в дневные часы до 25-27 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пар.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Перед палаткой разулся, устала. Мальборо выкурил, две сигареты. Сегодня работали на стыке кварталов. Растяжки и монки, лепестки и кассеты. Дрожь в пальцах унять, затянувшись поглубже. И с легким прищуром облегчение выдох. Март в Мариуполе, воронки и лужи. И песик прикормленный с незажившей обидой. В разбитых дворах здесь сюжет для трагедий. Могилы, где кломбы, под качелями мины. В квартире без крыши живет без соседей старик, схоронивший и внуков, и сына. Его тоже кормим, он ест без эмоций. Глядит из окна, как в песочнице щупом, мы вновь достаем смертоносные порции, как фрикадельки из супа. В подвале нашли мы на днях ребятишек. Худыми и грязными были такими. Сказали, что мама за водой утром вышла, и все не вернется почему-то за ними. По виду лет 7 или 8 примерно, что пили из луж, а ели да всяко. Отдали их медикам, зажав свои нервы. Но ночью курил, вспоминал их и плакал. Подобного к вечеру ежедневно немало. Мы делаем вид, что у нас все в порядке. Сейчас докурю. Пойду я устала. Готовиться к завтра в солдатской палатке. Сергей Павлович.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 7 белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ 5 мая. Погибли 2 мирных жителя, ранены 5 человек. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился губернатор. В Белгородской области продолжается всероссийское голосование за дизайн проекта благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже более 92 тысяч голосов отдали жители региона за концепцию преобразования общественных территорий. До 12 июня, если вы старше 14 лет, можете повлиять на облик своего родного населенного пункта и проголосовать за наиболее значимые общественные пространства, нуждающиеся в улучшении и реконструкции. Например, проголосовать онлайн на сайте загородсреда.госуслуги.ру, через приложение «Госуслуги решаем вместе» лично или обратившись к волонтерам в общественных местах. В регионе на голосование вынесено 30 объектов в 14 муниципалитетах. Концепции, которые получат наибольшую поддержку жителей, будут реализованы в 2027. Тренеры Белгородского РЦК готовы обучать сотрудников соцсферы бережливому производству. Двое из них успешно прошли оценку знаний и получили сертификаты на проведение тренингов по бережливому производству для организации социальной сферы от медучреждений и школ до спортивных клубов и учреждений культуры. Трехдневный курс по внедрению инструментов бережливого производства организовали в рамках федерального проекта «Производительность труда». Его провел Федеральный центр компетенций. Им разработаны более 100 коробочных решений для внедрения в организациях социальной сферы. Это позволяет сократить потери в процессах и повысить качество социальных услуг, а обучение сотрудников упростит этот процесс, отметил директор Центра развития производства Максим Семернин. Для участия в проекте оставьте заявку на IT-платформе производительность.рф. Одним из призеров Всероссийской олимпиады по астрономии, которая прошла в образовательном центре «Сириус», стал ученик лицея номер 9 Белгорода Егор Баратов. Всего в финале свои знания продемонстрировали порядка 300 талантливых ребят всей страны. Участники олимпиады прошли теоретические, практические и тестовые туры. Задания, как подчеркивали организаторы, были максимально приближены к реальным задачам, которые решают профессиональные астрофизики. По итогам диплома призеров получили 111 школьников, в число которых вошел и Егор Баратов. Белгородцы могут бесплатно посмотреть «Парад Победы» и военные фильмы в кинотеатре «Радуга» 9 мая. В 10 утра на большом экране будут транслировать «Парад Победы». Культовую классику «В бой идут одни старики и офицеры» покажут в 13:30 и 16 часов соответственно. Завершит День Победы фильм «Т-34». Он начнется в 19 часов. Все желающие могут посетить кинотеатр бесплатно. Для этого на сайте кинотеатра необходимо выбрать события, определиться с местом и нажать «Купить билет». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей, стельки 39 рублей, фейри 79 рублей, ярмарочный двор, Костюкова 41.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Для героев наших времен нет понятия дня и ночи. Сотни тысяч мужских имен

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 мая, в регионе ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 16, в дневные часы до 25-27 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Имя Победы. Мы встаем как один.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях медик группы эвакуации запорожского направления Татьяна с позывным «Волна». 4 года назад, когда Татьяна была у нас в гостях, ее позывной был «Танчик Мстя». Что кроме позывного изменилось за эти годы, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Татьяна.
3: Добрый день.
2: 4 года назад вы были у нас в гостях и тогда рассказывали свою историю. Можете для наших радиослушателей напомнить, как вы оказались на СВО?
3: Я была волонтером. С самых первых дней оказывали помощь нашим военнослужащим, которые оказались на территории Белгородской области. Всем нашим районам города Белгорода мы помогали и питаниями, и одеждой, и медикаментами. Но уже в то время стала острая необходимость в обучении тактической медицине для ребят военнослужащих, которые заходили за ноль. И влилась в это дело. Начала обучать ребят выезжать на эвакуации в сторону Изюмского направления. И таким образом через 2 года пошла служить добровольческое подразделение тактическим медиком в эвакуационную группу.
2: А что такое за ноль?
3: За ноль мы называем место перехода из обычной гражданской жизни в боевую, скажем так.
2: За эти 4 года что изменилось? Вначале изменился позывной ваш, да?
3: Обстоятельства, наверное, боевых действий диктуют свои правила. Позывной должен быть более коротким, более понятным. Ну и позывной «Волна», наверное, целиком отображает мое внутреннее состояние. Волны бывают разные, бывают спокойные, умиротворяющие, но иногда и бывает крушащий все 9-й вал. Сокрушительных сил и так очень много вокруг. И сама обстановка требует того, чтобы что-то созидающее было рядом с ребятами. Так как я занимаюсь эвакуацией, ребята очень тяжелые. Иногда нужна просто обычная забота, тепло, женское участие. Поэтому смена позывного, наверное, продиктована, скорее всего, этими обстоятельствами, что хочется дать кусочек просто домашнего тепла, чтобы ребята выехали более сохранными.
2: Вы сегодня у нас проездом. Откуда вы, если не секрет, и куда?
3: Служу на запорожском направлении. Приехала домой буквально на чуть-чуть проведать своих родных. Была на обучении по тактической медицине, различным дополнительным навыкам для оказания помощи ребятам. И назад возвращаюсь опять в Запорожскую область, где мы на Ореховском направлении ведем наступательные действия.
2: Скажите, в этом обучении что-то новое для себя вы почерпнули?
3: Да, однозначно. Хочу сказать огромное спасибо ребятам с компании «Унибос», потому что это экстра-класса специалисты и медики, и тактики, и настолько разноплановое видение у ребят по взаимодействию внутри подразделений для оказания помощи, как самопомощи, взаимопомощи, так уже и для работы эвакуационных групп. Опыт колоссальный, набралась различных навыков с нюансами, скажем так, и будем работать дальше на спасение наших ребят.
2: Скажите, а эти знания вы можете передать? Или вот только вы их для себя?
3: Конечно. Основная это задача обучения, чтобы, вернувшись назад, и своим эвакуационным группам дорассказать. Также в свободное время выезжаю, работаю со штурмовыми подразделениями, со спецконтингентом в том числе, и донести военнослужащим, как спасти себя, как эвакуировать ребят, которые оказались с травмами, иногда тяжелыми, иногда не очень. Но главное, что ребята смогут понимать, как выжить в определенное время до тех моментов, пока за ними не придут уже медики, скажем так.
2: За 4 года стало легче или стало сложнее?
3: Стало легче эмоционально, наверное, потому что уже был во всех ситуациях, которые только можно. И спасибо там Господу Богу нашему, что Он всегда рядом, крыльями своими ангелы-хранители укутывают и укрывают, и помогают выйти из разных очень страшных ситуаций. А физически, конечно, тяжело. Усталость накапливается, но у нас нет права унывать, говорить, что мы устали, потому что за нами ребята, и они смотрят на нас, они ориентируются на нас. И при эвакуации, если он понимает, что ты устал, он тоже бороться не хочет. Поэтому у нас задача только на бодрости идти вперед и вести за собой наших бойцов.
2: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях медик группы «Эвакуация» запорожского направления с позывным «Волна». Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Ты знаешь,

0: осинки на траве ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибали.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Депутаты Госдумы направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. Речь идет о детях до 14 лет. Размер выплаты должен составить 25% от МРОТ. Парламентарии также предлагают распространить эту льготу на муниципальных служащих. В Думе отметили, что России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. В свою очередь, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что в нашей стране ежегодно отмечается рост количества отцов, которые уходят в декретный отпуск. Обычно такие решения принимают мужчины, которые зарабатывают меньше жен и имеют менее успешную карьеру. Она уверена, что мужчинам, уходящим в отпуск по уходу за ребенком, нужно создать дополнительные льготы. Госдума планирует весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать вид на жительство и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали менее 10 месяцев. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов представили промежуточные итоги заявочной кампании программы «Земский учитель». Она реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по поручению президента. Всего по итогам конкурсного отбора планируется закрыть 1,2 тысячи вакансий, в два раза больше, чем в прошлом году. В этом году на участие в программе уже подали заявки более 8 тысяч учителей. Сергей Кравцов подчеркнул, создаются условия, чтобы каждый ребенок, независимо от места его проживания, имел равные возможности для получения качественного образования и всестороннего развития. Именно поэтому важно поддержать учителей, которые готовы работать в сельских школах и отдаленных территориях. В 2025 году все 599 вакансий в 79 регионах страны были закрыты. В Госдуме предложили ввести подработку для студентов с детьми с занятостью 10-15 часов в неделю на базе вузов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на студенческие семьи и сократить необходимость поиска случайной занятости вне образовательной среды, отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Российским автолюбителям рекомендовали иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета. Об этом сообщает Российский союз автомобилистов. Также у водителя под рукой должны быть контакты своей страховой компании, чтобы в случае ДТП получить консультацию или оперативно проинформировать страховщика. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 мая, в регионе ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 16, в дневные часы до 25-27 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 7 белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ 5 мая. Погибли 2 мирных жителя, ранены 5 человек. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился губернатор. В Белгородской области продолжается всероссийское голосование за дизайн проекта благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже более 92 тысяч голосов отдали жители региона за концепцию преобразования общественных территорий. До 12 июня, если вы старше 14 лет, можете повлиять на облик своего родного населенного пункта и проголосовать за наиболее значимые общественные пространства, нуждающиеся в улучшении и реконструкции. Например, проголосовать онлайн на сайте загородсреда.госуслуги.ру, через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» лично или обратившись к волонтерам в общественных местах. В регионе на голосование вынесено 30 объектов в 14 муниципалитетах. Концепции, которые получат наибольшую поддержку жителей, будут реализованы в 2027. Тренеры Белгородского РЦК готовы обучать сотрудников соцсферы бережливому производству. Двое из них успешно прошли оценку знаний и получили сертификаты на проведение тренингов по бережливому производству для организации социальной сферы. От медучреждений и школ до спортивных клубов и учреждений культуры. Трехдневный курс по внедрению инструментов бережливого производства организовали в рамках федерального проекта «Производительность труда». Его провел Федеральный центр компетенций. Им разработаны более 100 коробочных решений для внедрения в организациях социальной сферы. Это позволяет сократить потери в процессах и повысить качество социальных услуг, а обучение сотрудников упростит этот процесс, отметил директор Центра развития производства Максим Семернин. Для участия в проекте оставьте заявку на IT-платформе производительность.рф. Одним из призеров Всероссийской олимпиады по астрономии, которая прошла в образовательном центре «Сириус», стал ученик лицея номер 9 Белгорода Егор Баратов. Всего в финале свои знания продемонстрировали порядка 300 талантливых ребят всей страны. Участники олимпиады прошли теоретические, практические и тестовые туры. Задания, как подчеркивали организаторы, были максимально приближены к реальным задачам, которые решают профессиональные астрофизики. По итогам диплома призеров получили 111 школьников, в число которых вошел и Егор Баратов. Белгородцы могут бесплатно посмотреть «Парад Победы» и военные фильмы в кинотеатре «Радуга» 9 мая. В 10 утра на большом экране будут транслировать «Парад Победы». Культовую классику «В бой идут одни старики» и «Офицеры» покажут в 13:30 и 16 часов соответственно. Завершит День Победы фильм «Т-34». Он начнется в 19 часов. Все желающие могут посетить кинотеатр бесплатно. Для этого на сайте кинотеатра необходимо выбрать события, определиться с местом и нажать «Купить билет». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет, тишина.

смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

Радио Z. Без помех к успеху.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 мая, в регионе ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 16, в дневные часы до 25-27 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Васильев Роман, ученик 4 А класса, читаю стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт». Здравствуй, папка, ты опять мне снился, только в этот раз не на войне. Я немного даже удивился, ты чего ты прежний был во сне? Прежний-прежний, но такой же самый, будто не видались мы 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я вижу и висну на тебе. Мы с тобою начали бороться. Я, конечно, одолел в борьбе, а потом принес те 2 осколка, что нашел недавно у ворот, и сказал: ведь скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год. Я сказал, да тут же и проснулся. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулся, с удивлением посмотрел во тьму. Тьма такая, ничего не видно. Аж круги в глазах от этой тьмы. И чего ж не сделалось обидно, что с тобой расстались мы. Папка, ты вернешься невредимый. Ведь война когда-нибудь пройдет, миленький. Голубчик мой родимый, знаешь, вправду, скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю-прижелаю поскорей фашистов одолеть, чтоб они наш край не разрушали, чтоб как раньше можно было жить, чтоб они мне больше не мешали обнимать тебя, тебя любить. Пусть над всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, передай им от меня привет. Пожелай им всякую удачу, пусть идут на немцев как один. Я пишу тебе и чуть не плачу, это так, от радости, твой сын.
2: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.

полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солоха выдернул чеку, чтобы забрать с собой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов.

Снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России

фотографий увядших глядя, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Радио Z.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний.

0: ты. И чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме. Пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря. Чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
1: Радио Зет.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Наверное, сильно ты устал от алчности, сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал, звоня в набат.

0: мелких вам там облачков.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 мая, в регионе ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 16, в дневные часы до 25-27 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
2: Долго-долго я искал свой путь во тьме, громко-громко.

связанная. Да, сестра моя, свеча черная.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 мая, в регионе ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 16, в дневные часы до 25-27 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

ты убегал от страха, сорвался первым рейсом. Теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак,

0: есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. Работаем за правое дело.

скучал. Да. Открывай скорее, родная, на пороге не морозь.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.